0: No break. No break. A tua música
1: toca aqui.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,